0: брей, брей, слышь, брей, не побережав, брей, брей.
1: Back in Hammond, Louisiana, 10th up.